0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Save me

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Главное, встать, хорошо угадать подъема.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадилла. Ты мне сказала, будешь одета как невеста.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
2: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы, день может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки, вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможны изменения в долгосрочных планах. Львы, вы можете почувствовать общее замедление процесса, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы. День вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы. Далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги. День уточнения задач и подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи. Можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы. Вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Эдирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец White Star Line смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Ульяновск FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновские областные депутаты внесли изменения в государственную программу развития транспортной системы в Ульяновской области. Общий объем финансирования программы вырос на 673 миллиона рублей. На строительство моста через реку Свиягу в створе улицы Шевченко и Смоячки в Ульяновск добавили 131 миллион рублей. Мост планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября текущего года. В Ульяновской области ужесточили контроль за использованием дронов и публикацией материалов о военных объектах. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей и уголовная ответственность. Ключевое требование – регистрация дронов весом более 150 граммов. За отсутствие предусмотрен штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также полеты без разрешения караются штрафом. В случае причинения вреда здоровью по неосторожности, хозяину дрона грозит лишением свободы до 7 лет. А также категорически запрещено снимать сбитые беспилотники и места их падения. За это в том числе предусмотрено штрафы. Депутаты Ульяновской области предложили увеличить компенсацию на стоматологические услуги для участников специальной военной операции, так как текущая сумма в 45 тысяч рублей недостаточна для покрытия фактических затрат на лечение. Они рекомендованы пересмотреть объем бюджетных ассигнований для этой меры социальной поддержки. В целом, поддержка участников СВО и их семей находится на особом контроле у государства. В текущем году планируется увеличение страховых сумм и компенсация для участников специальной военной операции на 4,5%. Также предусмотрены различные виды финансовой поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы, которые варьируются в зависимости от региона. Как пишут РИА Новости, объемы поставок аграрной продукции России за рубеж растут ежегодно. В текущем году показатели экспорта лучше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Потребители аграрной продукции – это 160 стран. Россия с каждым годом увеличивает это количество. Объемы поставок растут и в физическом выражении, и в денежном, сказал Патрушев. Ранее он говорил, что в 2025-2026 сельскохозяйственном году Россия направит за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Европа может быть вовлечена в конфликт с Россией до 2030 года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что в Европе ведется активная милитаризация и подготовка к войне, а также снижается порог для возможных провокаций, которые могут привести к конфликту. Кроме того, Полянский подчеркнул, что киевский режим заинтересован в провоцировании конфликта между Россией и Европой, что также усугубляет ситуацию. Он отметил, что важно не перейти ту грань, за которую конфликт станет неизбежным. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: документы и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Баблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, срок от места и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день терпения и нелюбимых дел. Однако их завершение позволит вам почувствовать себя свободными на выходных. Тельцы, лучше следовать плану. Авантюры и эксперименты приведут к провалу. Близнецы. День может ощущаться как инертный и тяжелый. Время как будто замрет. Ну что ж, придется просто переждать. Раки. Вы получите новости, которые внесут свежую струю в ваши размышления о будущем. Возможны изменения в долгосрочных планах. Львы. Вы можете почувствовать общее замедление процессов, в том числе внутренних. Многие дела будут делаться по инерции и без интереса. Девы, не стоит начинать поездки или их планирование. Маршруты окажутся неоптимальными или будут трудности в пути. Весы, учитывайте вероятность задержек и недопонимания. Что-то может сорваться просто потому, что до вас не сумеют вовремя дозвониться. Скорпионы, день вынужденного простоя. Но в этом есть и плюсы. Проинспектировав все еще раз, вы откажетесь от ненужного. Стрельцы.

0: далекие надежды и нереальные планы в очередной раз отвлекут вас от насущных дел. Запланированное может оказаться незаконченным. Козероги, день уточнения задачи подсчета денег. Стоит учитывать форс-мажоры и, возможно, даже в большем количестве, чем обычно. Водолеи, можно увереннее браться за новые дела. Это день перехода на новый уровень, так что самое время. Рыбы, вам будет сложно избавиться от очарования своих прежних идей, ведь они такие классные. Тем не менее, некоторые из них нежизнеспособны и иллюзорны.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В турецком городе Идирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван», у которого нет задней передачи.
2: Реклама.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1916 года в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе «Титаника». В итоговом решении говорилось, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом и чрезмерной скорости, с которой его вели. Никто уголовной ответственности не понес. Среди обвиняемых были погибшие капитан «Титаника» и дежурный офицер, а компания-судовладелец «White Star Line» смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Программа «Земский работник культуры» расширила перечень доступных вакансий в Ульяновской области. Теперь в ней участвуют 52 вакансии. Они открыты в 18 муниципальных образованиях региона. Как сообщили в региональном министерстве культуры и культурной политики, больше всего требуются преподаватели творческих направлений, руководители кружков, хореографов, режиссеров массовых мероприятий. Победитель программы получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Обязательное условие – трудиться на выбранном месте нужно будет не менее 5 лет. Прием заявок на участие продлится до 15 июля. При оценке кандидатов будут учитываться профессиональный опыт, образование и значимые достижения. Участники с наивысшими баллами станут новыми специалистами по программе. Ульяновске продолжают благоустраивать сквер имени Ивана Яковлевича Яковлева. Все работы завершат ко дню города. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин. В этом году в сквере заменят освещение и отремонтируют ограждение по периметру зеленой зоны. На многих участках старый штукатурный слой растрескался, местами отвалился. Из-за этого начала разрушаться кирпичная кладка. Александр Балдакин поручил привлечь к контролю за выполнением работ не только сотрудников муниципального бюджетного учреждения, городской центр по благоустройству, но и инженеров организации «Стройзаказчик». Автотранспорт, произведенный на донецком предприятии «Донспецмаш», поставляется по всей России. Об этом сообщил председатель Совета директоров компании Сергей Гусев, уточнив, что проект создания гражданского автопрома в ДНР при поддержке власти Российской Федерации и первого вице-премьера Дениса Мантурова стартовал осенью прошлого года и важен для импортозамещения. По словам главы ДНР, Дениса Пушилина завод выпускает спецтехнику для ЖКХ и каркасные автобусы, скорой помощи, школьные, маршрутные, туристические машины. Предприятие создано при поддержке группы компании «Луидор». Российские ученые создали нейросетевой алгоритм для поиска полезных ископаемых. С его помощью на юге-востоке Янао уже определены перспективные участки под карьер песка и торфа рядом с инфраструктурой. Разработка помогает находить общераспространенные полезные ископаемые прямо на лицензионных участках добычи углеводородов. Это решает проблему удаленности карьеров, позволяя экономить на логистике. Только крупным объектам в Янао потребуется свыше 1 миллиона кубометров песка. Сокращение транспортных затрат снижает себестоимость строительства инфраструктуры в Западной Сибири и Арктике и уменьшает экологическую нагрузку. Инженеры из Университета Колорадо создали новый класс материалов, вдохновившись канцелярскими скобами. Они обнаружили эффект запутанности, когда переплетенные частицы образуют прочный комок, который сопротивляется разрыву, как твердое тело, но легко распадается от вибрации. Новый материал сочетает в себе редко встречающиеся вместе прочность и ударную вязкость, а также позволяет управлять сцеплением с помощью вибрации. В будущем такие материалы могут использоваться для строительства разборных зданий и мостов из возобновляемых ресурсов, а также в робототехнике. Сейчас команда тестирует новую форму частиц с дополнительными выступами для создания еще более прочного соединения. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все – парковку, автопилот, а после обновления системы – и за подушки безопасности.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
4: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 2.
2: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца

Умберто Тоци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self Control» – песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил 3 социальных предприятия региона. Образовательный центр «Рассвет», детский технический центр «Инженерка» и центр восстановительной медицины «Продвижение в радость». Глава региона обсудил с руководителями перспективы развития, поручив ведомствам проработать дополнительные меры поддержки и решить вопрос расширения площадей для центра «Рассвет». Он отметил, что все эти организации входят в региональный реестр социальных предпринимателей, где доступны гранты, льготное финансирование и услуги центра «Мой бизнес». Глава Ульяновска Александр Балдакин утвердил границы объекта культурного наследия – доходного дома Евангелической лютеранской церкви Святой Марии 1866 года на улице Ленина, 104. Документ определяет правила эксплуатации и ремонта памятника архитектуры. К охраняемым элементам отнесены кирпичное Г-образное здание с 4-скатной крышей, веранда, лестничная клетка, двухэтажная пристройка, а также декор северного фасада. Утверждение границ защитит исторический облик здания от нежелательных изменений при будущих реставрациях. В России создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков. Сервис создает безопасную среду для тренировок и представляет детальную обратную связь. Сейчас ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в Телеграме. Механика работы строится на полноценном голосовом диалоге. Пользователь отправляет аудиосообщение, а нейросеть отвечает ему голосом на выбранную тему. Тренер не просто поддерживает беседу, но и проверяет правильность речи. Искусственный интеллект находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в текстовом виде. Как пишет ТАСС, российские ученые создали двухэтапный метод переработки пластика в компоненты бензина марок АИ-80, 92, 95 и 98. Сначала пластик нагревают до 450 градусов, а затем полученную смесь пропускают через катализатор для очистки от примесей и получения углеводородов. Доля такого топлива может достигать до 35%. Продукт полностью соответствует госстандартам. Сейчас ученые работают над оптимизацией технологии для промышленного применения. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригацией, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Алан Волкер и Сарана «Catch Me If You Can». Приятно, что в конце рабочей недели находится то самое время, когда можно поймать и рабочее настроение, и успешную подготовку к выходным. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди «Мумитроль» и песня «Это по любви».
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
4: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Только что «Мумитроль» с песней «Это по любви», а впереди одна из музыкальных новинок — это Калум Скотт и Леони с песней «Stay». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где всю неделю мы рассказываем про всевозможную зелень, и сегодня речь пойдет про мяту.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение «to be in mint condition» – «быть в мятном состоянии», что значит «быть в идеальном или первозданном виде». Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богиня Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаваре, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Орловск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: музыка, а есть песни, которые просто так дарят нам прекрасное летнее настроение. Впереди The Colors и Italo Disco.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а тройка хитов уже готова нас радовать и удивлять. В этом выпуске Atomic Kitten, If You Come To Me, чуть раньше Touch and Go, а откроют золотую коллекцию Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: В магазинах Победа. Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
5: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: в золотой коллекции «Atomic Kitten». Но впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен с романтическим подтекстом нас уже ожидают и начнутся, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз оркестр Поля Мориа, мелодия «Эль Бимбо».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроет группа «Градус» из песни «Заметает». Чуть раньше у нас «Аква», «Turn Back Time», а прямо сейчас Лаура Паузини «It's Not Goodbye».

пяти песнях о любви только что Дэвид Гетта, Тедди Свим, Стоунс энд Ай, песня «Ган, ган, ган». Чуть раньше Юритмикс о чуде любви «The Miracle of Love». К пяти песням о любви возвращаемся мы регулярно, каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошей на всем пятницы, впереди Моби, «Why Does My Heart Feel So Bad?» Why does...

пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

когда ее самой не стало. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна,

смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: С нами всегда отличная музыка, и золотые хиты, и музыкальные новинки. Куда же мы без них? Впереди Bruno Mars и очень энергичная песня «I Just Might».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

едешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Келли Кларксон, Скорпионс и уже скоро Modern Talking, Шерри Шерри Леди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: В золотой коллекции этого часа Келли Кларксон, которая давным-давно доказала всем, что нужно и можно участвовать в музыкальных конкурсах. Только что ее песня «Because of You» в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас «London Beat» «I've been thinking about you». А еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз «Транссибирский оркестр» и «Мелодии из Рождества».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В таких песнях очень много летнего настроения, только что The Future X, This Kind of Love. С вами Андрей Королёв. Летнее настроение нам очень нужно, особенно в конце рабочей недели, в эту пятницу, сегодня 3 июля. Впереди у нас дискотека «Авария» и «Моральный кодекс», песня «Небо».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

В эту пятницу не обходимся без музыкальных новинок, куда же мы без них, только что Милен Фармер. А впереди песни, под которую бьются наши сердца практически в унисон, это Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, золотые хиты.

0: Уже на 7 пятницы. Надеюсь, финал недели проходит у вас успешно. Или, по крайней мере, значительно лучше, чем у сборных Австрии и Швеции, которые покинули чемпионат мира по футболу на стадии 1-16. Впрочем, там еще есть много команд, которые показывают хороший футбол, сохраняя интригу, кто же дойдет до финала. Ну, до финала еще 2 недели с небольшим. Впереди у нас Том Уокер, «Live a Light On».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Кстати, в этом выпуске обойдемся без хитов 90-х. Но послушаем. Лану Дель Рей, это 2013-й, чуть раньше у нас Boom Funk MCs фристайла, а откроет золотую коллекцию Roxette, It Must Have Been Love.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке мармелада «Бон Пари Баблс» «Гранат смородина». 100 граммов за 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: «Золотая коллекция. Радио Ульяновск».

0: золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful. Совсем скоро у нас Робби Вильямс, Фил, а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем лунную сонату в современной обработке.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Очень музыкальные ребята, Португал The Man и песня Feel It Still. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели, сегодня уже 3 июля, и летняя погода продолжается. Впереди у нас технология «Странные танцы».

Музыка, которую мы любим, это Арелина Ара, Нентори. Сегодня самое время поздравить тех, кто организует дорожное движение и следит за его соблюдением. Сегодня отмечается День ГИБДД России. Впереди Pet Shop Boys, It's a Sin, золотые хиты.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Сегодня пятница, традиционный день свадеб. Если вдруг у вас сегодня свадьба, конечно же, поздравляем. Знаю, что сегодня, 3 июля, свадьба у Тейлор Свифт. У нее очень строгий дресс-код. Все должны быть в черных вечерних нарядах. И, конечно же, без мобильных телефонов. Песню Тейлор Свифт «I knew it, I knew you» послушаем обязательно.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции этого часа. Из 90-х в этом выпуске у нас No Doubt, Don't Speak. Еще послушаем Daft Punk и Фарла Вильямса, Get Lucky. А откроют золотую коллекцию Savage.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

От таких песен возникает, как правило, ощущение счастья. Песня «Get Lucky», песня, заряженная на удачу, в том числе в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Spice Girls «Viva Forever», а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем мелодию к фильму и сериалу «Секретные материалы».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновские депутаты одобрили изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Новый министр Виталий Зайцев сообщил, что 351 тысяча рублей, сэкономленные на радиационном обследовании лесов, будет направлено на кадастровые работы и обновление лесного плана. Депутаты пожелали министру успехов и подняли ряд проблем. Захламление свияги, строительным мусором, необходимость контроля за недроиспользователями, развитие экопарка «Черное озеро» и ликвидацию мазутохранилища. Депутаты Ульяновской области предложили увеличить компенсацию на стоматологические услуги для участников специальной военной операции. Так как текущая сумма в 45 тысяч рублей недостаточна для покрытия фактических затрат на лечение, они рекомендованы пересмотреть объем бюджетных ассигнований для этой меры социальной поддержки. В целом, поддержка участников СВО и их семей находится на особом контроле у государства. В текущем году планируется увеличение страховых сумм и компенсация для участников специальной военной операции на 4,5%. Также предусмотрены различные виды финансовой поддержки, включая ежемесячные выплаты и льготы, которые варьируются в зависимости от региона. Член финской партии «Альянс Свободный» Армандо Мема заявил, что все больше стран привлекаются в войну против России на территории Украины. Поводом послужило решение Дании выделить 670 миллионов евро на военную поддержку Киева. А Финляндия уже находится в процессе получения ядерного оружия после отмены запрета на его ввоз и хранение. По словам Мема, Европа не оставляет России иного выбора, кроме как защищать свою национальную безопасность. Москва же считает поставки вооружения Украине игрой с огнем, которая напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием станут законной целью для России. В России в Подмосковье экоферма «Огород» получила сертификат на первый отечественный органический уксус и строит новый цех. Продукция маркирована госзнаком «Органик» и внесена в реестр Минсельхоза. Напомним также, обязательную сертификацию введут также для терминов «эко» и «био». Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Кайра с песней «Сауа». С вами Андрей Королёв. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 3 июля. Продолжаем стремиться к выходным, которые у нас будут жаркими, музыкальными. В общем, все как мы любим. Впереди Игорь Корнелюк и песня «Город, которого нет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте 38,90. Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: такие песни можно запросто влюбиться. Только что Оливия Дин, музыкальная новинка «So easy to fall in love». К музыкальным новинкам обязательно будем возвращаться снова и снова. Недавно рассказывал про то, что сегодня отмечается День ГИБДД, а вот завтра, в субботу, будет день отдыха от праздников. Ну и, конечно же, от всех рабочих забот, я надеюсь. Впереди у нас Precious Wilson и песня Kill Me Softly. Золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственной ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Уже не за горами вечер пятницы, который наступит точно, как и выходные. Впереди у нас Эд Ширан, который сегодня вечером будет известно где. На свадьбе Тейлора Свифт. И будем надеяться, не как музыкант приглашенный, а как гость. Потому что Тейлор Свифт сама может спеть, ну, не на каждой свадьбе, конечно, но на своей точно.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Последние четверть часа мы слушаем песни «Золотой коллекции». Тройка песен «Золотой коллекции» уже готова. В этом выпуске у нас Эрика, «I Don't Know», чуть раньше «Celine Dion», «All By Myself». А откроют «Золотую коллекцию» музыкальные легенды группа «Depeche Mode».
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
0: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу «Ульяновск-ФМ» ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе «Ульяновск-ФМ» ВКонтакте. 12+.
3: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

золотой коллекции Эрика «I don't know». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем песнь «Окарины».

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

0: Прекрасное настроение. Вечер пятницы уже завладел нами полностью. Скорее завершаем все дела в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Трейн и Кенни Джи. Careless Whisper у нас впереди. Чуть раньше Юрий Антонов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Золотые хиты и то, что в моде, дарит нам отличное предвыходное настроение вечером в пятницу. Ну и на выходные у нас, кстати, наверняка множество планов. Желаю всем им воплотиться. Из музыки впереди Queen, I Want to Break Free.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Половина шестого вечера пятницы, и приближение выходных мы уже ощущаем буквально каждой клеточкой. Всем хорошего вечера, пусть завершение рабочей недели будет легким. А Тедди Свимс ждет своей очереди впереди, мистер Ноутол и группа «Ночные снайперы».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меньше слов, больше музыки, ну и, собственно, слова ни к чему накануне выходных. Пусть завершение рабочей недели не будет омрачено ничем. Скоро будем слушать песни золотой коллекции Джей, Шон Райдет, Ace of Base, All What She Wants. И в самом начале Шаде, Smooth Operator.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Джей Шон, «Райдет» в нашей золотой коллекции неизменно звучат лучшие хиты минувших десятилетий. Скоро «Роксет», «Реал Шуга», еще «Город 312» и музыка понятная без слов. В финале часа «Армик», «Пью Парадайз».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил 3 социальных предприятия региона. Образовательный центр «Рассвет», детский технический центр «Инженерка» и центр восстановительной медицины «Продвижение в радость». Глава региона обсудил с руководителями перспективы развития, поручив ведомствам проработать дополнительные меры поддержки и решить вопрос расширения площадей для центра «Рассвет». Он отметил, что все эти организации входят в региональный реестр социальных предпринимателей, где доступны гранты, льготное финансирование и услуги центра «Мой бизнес». Программа «Земский работник культуры» расширила перечень доступных вакансий в Ульяновской области. Теперь в ней участвуют 52 вакансии. Они открыты в 18 муниципальных образованиях региона. Как сообщили в региональном министерстве культуры и культурной политики, больше всего требуются преподаватели творческих направлений, руководители кружков, хореографов, режиссеров массовых мероприятий. Победитель программы получит единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Обязательное условие – трудиться на выбранном месте нужно будет не менее 5 лет. Прием заявок на участие продлится до 15 июля. При оценке кандидатов будут учитываться профессиональный опыт, образование и значимые достижения. Участники с наивысшими баллами станут новыми специалистами по программе. Ульяновске продолжают благоустраивать сквер имени Ивана Яковлевича Яковлева. Все работы завершат ко дню города. Об этом сообщил глава города Александр Балдакин. В этом году в сквере заменят освещение и отремонтируют ограждение по периметру зеленой зоны. На многих участках старый штукатурный слой растрескался, местами отвалился. Из-за этого начала разрушаться кирпичная кладка. Александр Балдакин поручил привлечь к контролю за выполнением работ не только сотрудников муниципального бюджетного учреждения, городской центр по благоустройству, но и инженеров организации «Стройзаказчик». РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня – доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Город 312. Музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, завершение рабочей недели будет максимально удачным и легким. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера всем. A Silent Circle, Touching the Night впереди. Чуть раньше Леони и Скотт Кэллум. Stay.

0: китов. Буквально последний рывок отделяет нас с вами от выходных. Всем удачи и собраться с силами. Комаро с нами далее. Солей де ланш.
1: Ульяновск ФМ. 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н. 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ». У твоей мамы...

0: конечно же, вы.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: половины седьмого на часах в нашей компании хорошо всегда, ну а в пятницу вечером просто здорово. Ванотек у нас впереди, Someone. На этой неделе Анна Романова рассказывала нам удивительные вещи о летней зелени. И сегодня на повестке дня в горячей десятке – мята.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богиня Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижают агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки и невероятно много предвыходного настроения под занавес рабочей недели. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция «James Blunt, You're Beautiful», а пар Горького «Tell Me Why», в самом начале «Джо Дассен, А Туа».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+.
3: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Джеймс Блант, искреннее признание в любви в финале золотой коллекции You're Beautiful. Впереди у нас Three Doors Down, Here Without You и музыка понятная без слов уже вот-вот. Роберт Майлз, Children.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Nine Decibels The Road. Щедро делимся настроением, отличным, летним, солнечным, но к тому же пятница, рабочая неделя позади, об этом тоже невозможно забыть. Всем хорошего вечера, The Weeknd, Blinding Lights, наши ближайшие музыкальные, чуть раньше Александр Иванов.

Отдыхаем, мечтаем о прекрасном досуге в выходные в компании любимой музыки The Weeknd только что. Впереди Modern Talking, You Can Win If You Want.

0: рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев. В глупом, не смешном кино.
1: Реплики главных героев. В глупом, не смешном кино.
0: Сигаретного дыма змейка.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: В нашей компании хорошо всегда, и вечер пятницы, и выходные, конечно же, подарят нам массу моментов, которые приятно сохранить в памяти. В последней четверти часа здесь, как всегда, золотая коллекция Naughty Boy, Sam Smith, La La La, в этом сборнике Bon Jovi, It's My Life, и в самом начале Майк Олдфилд, Мэгги Релли.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении Победа честных цен и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Naughty Boy Сэм Смит в нашей золотой коллекции только песни, проверенные временем. Scorpions впереди, Does Anyone Know и музыка, понятная без слов. Чуть раньше послушаем мелодию папаши Владимир Косма.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: песни, от которых настроение улучшается само собой, и Минелли «Рам-пам-пам», несомненно, одна из них. Всем приятного вечера пятницы. Милен Фармер, новая песня впереди. А чуть раньше Николай Носков, уже сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Половина девятого на часах. Прекрасного всем отдыха. Вечером в пятницу кавер «I love you, baby» ждет нас впереди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск-ФМ ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск-ФМ ВКонтакте. 12+. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 1 по 7 июля. Дополнительный шанс в розыгрыше «Рулите за призами» от «Магнит» при покупке пельменей отборных «Цезарь» с говядиной, курицей и свининой 700 граммов за 329 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: «Золотая коллекция. Радио Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите в группу Ульяновск FM ВКонтакте, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности в группе Ульяновск FM ВКонтакте. 12+. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM. Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Романтический вечер вновь дарит нам особое настроение. До полуночи здесь только песни о любви и самые красивые баллады. «Шер да фель аморе». На очереди еще Крис Айзек, «Уикед Гейм». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Ульяновске до плюс 28.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
2: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Ульяновск ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.

0: Уикенд с хитами 90-х.
1: В эти выходные только яркие треки из 90-х на радио Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд с хитами 90-х».
3: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные.